0: sábado a la noche. ¿Quieres salir? Aspen Club, el mejor plan. Aspen 102.3. Pura música.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».